Шаг за шагом, только дождями между нами мой друг и брат играет ноту в них. Наша жизнь, как запомним, словно сказочная быль. Виртуальность, реальность, здесь люди скажут, когда будет страшно. Я не боюсь пули, боюсь разбитого сердца душевной боли. Одинокий вечер, ночные в углу стоны, кровь по рукам, шаги я вижу мрак. Панический страх, закрываются мои глаза, любовь, поработение. Сердце в чужих руках разбито, как зеркало. Третий шанс, полет в небеса запустит.

0: to matters.
1: Wow, wow, wow.
0: Шаг за шагом, только ведь дождями между мамой мой друг и брат играет ноту в них. Наша жизнь, как запомним, словно сказочная быль. Виртуальность, реальность, здесь люди скажут, когда будет страшно. Я не боюсь пули, боюсь разбитого сердца душевной боли. Одинокий вечер, ночные в углу стоны, кровь по рукам, шаги я вижу мрак, панические страх закрываются мои глаза, любовь поработение, сердце в чужих руках разбито, как зеркало. Третий шаг, полет в небеса, запущена золотая стрела, случайный старт, смерть реинкарнация, движение я в ритм дождя, падает слеза, горький лайм, одиночество, печаль, тени на стене, повторяю.